0: 驻吉尔吉斯斯坦大使刘江平也到机场迎接。当地时间8月30号晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛应邀同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和夫人扎帕罗娃在总统官邸共进晚餐，在亲切友好的气氛中进行了交流。
1: 作为2026年上海合作组织峰会的举办地，吉尔吉斯斯坦首都比什凯克是一座人口快速增长的城市。如今，城市人口规模已超过100万。如何解决城市发展与生态环境平衡问题，是比什凯克面临的挑战之一。其中，垃圾处理问题曾困扰这座城市多年，而中吉合作的比什凯克垃圾发电项目为这个问题带来转机。
2: 半个多世纪以来，比什凯克的城市垃圾处理一直由唯一一座生活垃圾填埋场承担。在此期间，填埋场扩建了6次，单一的垃圾处理方式对城市的生态环境和可持续发展造成了严重影响。近年来，吉尔吉斯斯坦开始综合解决这一问题。 决定建设现代化的垃圾处理厂，中吉合作的比什凯克垃圾发电项目应运而生。
3: Место для строительства выбрали здесь же свалку высотой 30 метров. Частично законсервировали, а сам завод возвели на расчищенной территории площадью 12 гектаров с автономной энергосистемой. Это первый подобный проект в Центральной Азии.
2: 比什凯克垃圾发电项目由中国企业及专家负责实施，垃圾处理厂建设仅用1年半时间。
4: Сюда приходят все данные из датчиков и нам нужно поддерживать давление, температуру на определенном уровне.
5: Потяни рычаг на себя. Все, решетка восстановлена. Сейчас произошло застревание мусора, штатная ситуация, но с помощью современного оборудования, которое оснащено датчиками, удается вовремя выявить и исправить неисправность.
2: 在解决环保问题的同时，比什凯克垃圾发电项目还提供了清洁能源、装机容量30兆瓦的汽轮发电机组，可以将焚烧垃圾产生的热能转化为电能。这足以每天为6000多套住宅提供稳定的电力供应。项目还给当地创造了不少就业岗位。在正式投入使用之前，中方选派当地员工前往中国实地了解学习生产流程。 库特曼萨丹别科夫就是第一批参加培训的人员之一。
4: Сам город, дороги, вот и сам завод на фотке. Да, я сам первый раз увидел проект, было трудно поверить, что такое появится у нас в Кыргызстане. Вот, и когда все это начало реализовываться, то были такие самые лучшие эмоции. Тут проживают как и кыргызы, так и китайцы.
6: То есть такой постоянный обмен культурой.
4: Да, да. Это моя койка, рабочее место. Тут я занимаюсь, учусь, отдыхаю.
2: 比什凯克垃圾发电项目运营9个月以来，已累计处理垃圾约20万吨，为改善城市生活环境做出了显著贡献。
7: Раньше запах был очень резкий, неприятный. Но сейчас уже лучше. По вечерам можно гулять с детьми.
8: Мы благодарны, что построили этот завод. У нас эта природа и запах, все это улучшилось. Нам было жить как удобно.
2: 如今，这一项目正准备进入新的发展阶段，大幅提升垃圾处理能力。这不仅能够进一步提高发电量，还将有助于彻底清理填埋场长期积存的垃圾。未来，吉尔吉斯斯坦计划继续与中国合作，在该国其他主要城市建设生态环保技术综合设施。
1: 我们继续来关注西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害抢险救援的最新进展。今天，搜救队员持续向核心受灾区域挺进，开展人员搜救工作。受灾核心区已经进行2轮搜索，此后还将进一步深层次搜索。国道216线受损道路抢通作业加紧进行。自然资源部已经全面启动吉隆泥石流灾害区域风险隐患排查工作，初步判定8处地质灾害高风险点。目前，西藏吉隆 县救灾物资储备充足，医疗防疫分队已前往救援一线。今天通往吉隆口岸的国道216线受损路段抢通工作继续推进，多台装备联合作业加快向前推进。详细情况，我们来看正在吉隆镇中国安能前方指挥中心的总台记者赵雄今早。

0: 高的重视。
1: 中吉双方高质量共建一带一路硕果累累。位于中亚腹地的吉尔吉斯斯坦是最早支持并积极参与共建一带一路的国家之一。随着共建一带一路倡议同吉尔吉斯斯坦发展战略深入对接，中吉乌铁路等项目扎实推进，中吉命运共同体建设不断走深走实。
0: 现在呢，随着这个时代的发展啊，中亚国家也特别重视这种创新啊，科技创新、绿色转型啊等等，所以这个人工智能啊，包括这种数字经济啊，还有这个中亚国家现在特别重视的这种就是绿色转型，这些都成为中国和中亚国家啊，中国和吉尔吉斯斯坦合作的新的增长点啊。当然还有这种数字经济啊，数字经济包括人工智能啊，不久前在上海举行的这个世界人工智能大会啊，那什么中亚国家也都参与了。
1: 中国连续多年是吉尔吉斯斯坦最大贸易伙伴和最大外资来源国。2025年，两国贸易额达到272亿美元，同比增长19.8%。同时，两国教育文化领域合作良好。
2: 中吉两国在许多重大的国际和地区问题上立场相近，反对霸权主义、单边主义和阵营对抗。面对变乱交织的国际局势，国际社会也期待上合组织能够在促进地区和平发展等方面发挥更大的作用。总台央视记者北京报道。
3: 近年来，中国不断推动深化上海合作组织人工智能治理与应用合作。今年七月，中国倡议成立世界人工智能合作组织，哈萨克斯坦成为创始成员国之一。依托共建“一带一路”倡议和上海合作组织框架，哈萨克斯坦正在积极构建本国的人工智能生态体系，中哈数智合作成果落地见效。接下来跟随总台报道员走进哈萨克斯坦首都阿斯塔纳去看看。
4: 在哈萨克斯坦的一间实验室里，哈萨克斯坦最具前景的初创项目之一正在孕育。这是一只能够识别火源的机器狗，正在哈紧急情况部的训练场上进行测试。哈萨克斯坦是由中方倡议的世界人工智能合作组织创始成员国之一，如今哈萨克斯坦正在积极构建本国的人工智能生态体系，初创项目的加速孵化是重点关注方向。工业制造、创意产业和机器人技术领域的项目最多，研发大多基于中国已验证的技术架构，同时集成了哈萨克斯坦大语言模型。在哈萨克斯坦的人工智能生态体系中，无人驾驶轻轨的运营也是重要一环。
5: Составы Астанинского метро ездят в статусе GOA4, это так называемая высшая лига автономности поездов. Отправление, движение, контроль остановок и работа дверей все происходит автоматически без участия человека.
4: 阿斯塔纳无人驾驶轻轨的落地离不开中国的支持。在河北唐山，为哈萨克斯坦生产的19列无人驾驶列车已开始制造。在天津，列车操控人员的培训也在同步进行。
6: Это очень нужное и правильное решение, что мы там обучились. Потому что сейчас я уже углубленно эту систему всю знаю. Вот все автоматы, режимы, байпасы, как действовать в любых нестандартных ситуациях. Я абсолютно уверен за безопасность своих пассажиров.
4: 在阿斯塔纳市，人工智能技术影响着几乎每一栋住宅。居民小区里正在普及全新智能停车系统，公寓里则安装着智能电表和水表，读数能够自动上传。一旦发生泄漏，还能自行预警。
7: Как вода попадает на датчик, мне приходит уведомление в приложении. С помощью этого приложения могу перекрыть все клапаны воды и защитить себя от потопа в квартире.
4: 培养人工智能专业人才是哈萨克斯坦当前的优先任务之一。阿斯塔纳国际人工智能中心面临的任务是从青少年抓起。为此，中心专门为12岁以上的孩子开发了培训课程。
8: Этот центр является абсолютно бесплатным. Школьники посещают его до или после школы и обучаются по 11 направлениям. Это IT направление, Gen AI, креативные технологии, включая анимацию, цифровую музыку.
9: Я думаю, да, это хорошая инициатива. Оно предоставляет для участников очень позитивный, скажем так, опыт и поможет нам также не отставать от глобального тренда развития.

0: 是上河青年李丰凯，
1: 安然，
2: 方志平。
3: 愿今天的对话成为明天的桥梁。
4: 上河青年在行动
5: 出发。
6: Пожелать нашим молодым людям больших творческих, технологических, личных успехов.

0: 上海合作组织，世界上幅员最广的区域合作组织，覆盖亚非欧三大洲，经济总量约占全球四分之一。千里之行，始于足下。2001年，上海合作组织正式成立。从最初六个创始成员国出发，在25年时间里，上海合作组织不断成长，成为世界上最重要的国际组织之一。
1: 上海合作的建立是符合成员国的愿望和利益的。
0: 这是来自亚非欧三大洲27个国家的共同选择。25年来，上海合作组织经受住了时间的考验。上海合作组织标志性的成就，源于一种精神，正是这种精神让成员国的合作基础坚如磐石。
2: Своевременность этого решения о создании организации, именно организации нового типа, где принципы, которые имеют такое общее название, как шанхайский дух, который отражает именно принципы взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды, уважения разнообразия культур и совместного развития.
0: 上海合作组织诠释了什么叫做真正的多边主义。他为世界树立了多边合作的标杆。
3: За 25 лет, за четверть века, Шанхайская организация сотрудничества превратилась в действительно трансрегиональную, влиятельную международную организацию, которая объединяет сегодня 27 государств в качестве государств-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей.
0: 上合组织成立的这25年，是人类步入新一轮产业革命的关键时期。高效、可持续、极富创新力的数字经济，正在上合组织国家广泛普及。
4: Стремительное технологическое развитие охватило весь мир. Цифровые решения широко применяются в автомобильной промышленности, культуре и образовании. Цифровая экономика стала реальностью.
0: 得益于上合组织国家间的紧密合作，在哈萨克斯坦，数字经济正在成为新的生产要素，重塑着传统生产模式。阿斯塔纳轻轨17项目，全长约22.4公里，是中亚地区首个采用全自动化无人驾驶技术的城市轻轨。依托无缝钢轨、减震车轮与加强型车厢隔音系统，乘客几乎感受不到行驶时的噪声与震动。
5: Все очень красиво, очень чисто, сиденья такие удобные, мягкие. Надеюсь, все будет дальше прекрасно. Едет плавно, приятно. Думаю, будет классно каждый день на работу ездить на поезде.
0: 在整条线路上，共有18座车站。途经城市商务中心、居民区以及机场和火车站，借助大数据和物联网，车辆段的专业人员能够实现对列车运行的精准控制。
6: На каждой станции у нас есть дежурный по платформам, дежурный по станции. Если на станциях будет нештатная ситуация, это будет все контролироваться камерами.
7: Полгода мы проходили теоретическое обучение.

0: сокровища солнечной энергии. Здесь круглый год много солнечного света, а наличие электроэнергии – главное условие экономического развития.
1: 目前，光伏电站一期工程已经完工， 500兆瓦装机容量实现了并网发电。工程全部完工后， 每年能为当地提供10亿千瓦时绿色电力， 缓解电力短缺， 年均减少83万吨二氧化碳排放。
2: Тематика сама устойчивого развития, как мы уже отметили, она получает свое продолжение каждый год. Год экологии, год устойчивого развития. И нынешний текущий год кыргызского председательства, 25 лет ЧОС, вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию.
1: 能源是工业发展的燃料。 而新型能源的开发利用，让传统工业国重焕新生。明斯克国际机场是具有东欧特色的航空枢纽，紧邻机场坐落着上合组织国家工业化的明珠——巨石工业园。
3: Это яркий образцовый пример эффективного сочетания географических, политических, экономических, технологических преимуществ стран Шанхайской организации сотрудничества.
1: 正因如此， 15个国家的150多家企业在这里投资， 还有数十个项目正在陆续推进。
3: Индустриальный парк «Великий камень» – это в том числе и сильный демонстрационный эффект. Сегодня это международная инвестиционная платформа, которая объединила на своей площадке предприятия различных сфер стран ШОС. В том числе, в первую очередь, это технологические инновации, промышленная кооперация, медицина, биотехнологии, новые материалы и ряд других сфер.
1: 现在这里形成了机械制造、电子、医疗、生物技术和物流产业集群。
4: Здесь, в парке, работает центр комплексного обслуживания по принципу one-stop-service, или, как мы его называем, одна станция. Естественно, все это значительно упрощает ведение бизнеса.
1: 工业园的成功源于大胆创新，永不停歇，勇于开拓，是上合组织国家企业精神的内核。 这家公司从最初租赁办公室的小微企业，已经发展成为一家现代化机床制造企业，配备了完善先进的生产设备。
4: Мы благодарны парку в том, что здесь созданы все условия для того, чтобы делать конкурентный и востребованный продукт.
1: 在上海合作组织框架下，巨石工业园建立了一套从上到下的合作体系。 未来还将推进银行间合作和本币结算，设立上合组织框架下的联合投资基金。
3: Беларусь расположена в Восточной Европе, в географическом центре континента, на пересечении важнейших трансевропейских, евразийских транспортных и энергетических коридоров.
1: 为充分发挥白俄罗斯的地理优势，巨石工业园正在建设铁路枢纽站。 这将极大推动欧亚大陆上的货物运输。
2: У нас уже есть опыт привлечения компетенций и экспертизы международных организаций. Например, в 2014 году было заключено соглашение ШОС о создании благоприятных условий международных автомобильных перевозках.
1: 人类的梦想沿道路向远方延伸。 现代化的跨境运输体系让资金、货物、人员在高速公路编织的网络中流动。Вообще
5: мы принимаем на складе временного хранения от 8 до 10 контейнерных поездов в сутки, что приравнивается 500 контейнерам, плюс еще от 20 до 25 машин, которые приходят из таких стран, как Китай, Киргизия, Казахстан.
1: 蒙古列，这家物流运输中心位于莫斯科州，已运营近8年，是俄罗斯规模最大的铁路集装箱枢纽之一。这里公路和铁路交织，拥有完善的海关监管和大型仓储设施，成为上合组织国家之间物流合作的缩影。
3: Машины в основном приходят из Китая, также из Индии, Казахстана, Белоруссии.
1: 互联互通，使得高效、稳定、周期短、可靠性高。

0: 遥的跨境物流成为现实。每天川流不息的车队行驶在欧亚大陆上，这就是现代的钢铁驼队。
1: Мы постоянно увеличиваем этот контейнерный парк, покупаем новый рефрижераторный контейнер. В этом году было приобретено и завезено дополнительно 600 контейнеров, которые как раз и будут обеспечивать связанность между Россией и странами ШОСП.
0: 规模化的现代物流体系延伸至商业终端，最终惠及上合组织国家千千万万的普通消费者。
2: Между Россией и Китаем хорошо развита логистика и торговля. Поэтому качественные китайские товары упрощают нам жизнь и расширяют нам выбор.
3: В последнее время на полках наших магазинов стали появляться все больше индийских товаров. Я, например, люблю рис басмати.
0: 位于青岛的中国上合组织地方经贸合作示范区，同样是上合组织国家经贸合作的成果。示范区通过中欧班列、国际公路运输系统等联运通道和上合组织国家互联互通，推动上合组织各国经济发展。而如何在经济发展与生态保护之间找到平衡，上合组织各国通过密切合作给出了完美的答案。
4: Мы обрабатываем 1000 тонн бытовых отходов города каждый день. За счет сжигания отходов мы вырабатываем электроэнергию, реализуя принцип кругооборота ресурсов и снижая зависимость от ископаемых энергоносителей.
0: 这座位于比什凯克郊区的垃圾焚烧发电厂，每天处理约1000吨城市垃圾，每年可产生1.46亿千瓦时的电量，实现每年碳减排10万吨。
5: Это первый подобный мусоросжигательный завод в Центральной Азии. Нам было срочно необходимо решать вопросы с городскими отходами. Старый мусорный полигон нередко загрязнял почву и воду вокруг нашего полигона.
0: 得益于中国和吉尔吉斯斯坦建设者们非凡的智慧和决心，只用了16个月的时间，这座发电厂就从荒漠中拔地而起。投入运营，有效解决了城市垃圾对空气、土壤和水源的污染问题。
5: Мусоросжигательный завод не только решил вопросы по устранению отходов и улучшению. Этот проект обладает комплексным эффектом и потенциалом для устойчивого развития.
0: 生活垃圾通过清洁焚烧转化为绿色能源。炉渣可用于制砖，焚烧蒸汽可用于居民冬季取暖。工厂的排放标准全面优于欧盟标准。
6: Этот завод соответствует всем высоким мировым стандартам. Я горжусь тем, что работаю здесь. Она имеет как бы очень большую пользу для населения. Для меня это имеет огромное значение.
0: 垃圾焚烧发电不是环保的终点，而是起点。它有效完善了城市治理，创造了稳定的经济收益和就业岗位，同时带动周边物流、建材等相关产业发展。
7: Мы совместно с ЮНЕП провели специальную сессию высокого уровня по сотрудничеству между ШОС и ЮНЕП. И учитывая, что есть такая инициатива по защите атмосферного сохранению качество атмосферного воздуха, учитывая наличие других аналогичных планов, инициатив, по, например, по сохранению чистоты воздуха в городах, при городском планировании.
0: 上合组织的环保合作是多维度的，而环保理念的形成重在教育。通过教育，让更多青年接触和掌握先进知识，鼓励青年培养对科学技术的兴趣，是近年来上合组织发展的重点方向。青少年对无垠太空有着与生俱来的好奇与向往，在全世界数以百万计的宇宙探索爱好者中，不乏来自上合组织

0: 各国的学生。今天，来自上海合作组织成员国和观察员国的青少年，在同一时刻参加天宫对话，神舟十五号航天员乘组与上海合作组织国家青少年问答活动。对于这一天，孩子们期待已久。在新德里，40多名青少年走进中国驻印度大使馆，和神舟十五号航天员互动。
1: I'm feeling like pretty excited, and I found the answer really convincing, and I got to learn new things, which I didn't know. So it's like a learning experience for me today.
0: 当航天员在屏幕上出现的那一刻，全场爆发出热烈欢呼。航天员们向大家问好，介绍了神舟十五号和天宫空间站的基本情况。来自浩瀚太空的希望火种，如同点点星光，照亮上海合作组织国家的青少年成长之路，幻化成未来人类探索苍穹的无尽力量。面向青年的教育合作是上海合作组织25年来持续推进的重点方向。来自中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、白俄罗斯、伊朗7个国家的125所高等学府联手，搭建了一个合作网络，以适配各国对人才的需求。这个重要的区域性国际教育合作平台，就是上海合作组织大学。
2: Я уверен, что будущее ШОС очень большие перспективы у ШОС именно благодаря тому, что на пространстве ШОС организовано тесное сотрудничество между нашими молодежными организациями.
0: 上海合作组织大学是践行互信、互利、平等、协商精神的典范，而中亚地区首家鲁班工坊在塔吉克斯坦技术大学启动运营，是上合组织教育合作的另一个典范。
3: Мне нравится то, что все совершенно новое, то, что есть новые передовые технологии, все также в открытом доступе.
0: 鲁班工坊建筑面积超过1000平方米，开设工程技术类专业，助力当地培养急需的技术人才。这里配备了最新的电子设备，学生可以直接使用经纬仪和水平仪，在实践中掌握测绘技能。
4: Так как мы были в Китае в прошлом году летом, почти на месяц, практическое обучение у нас проходили очень.Высока. Мы уже изучили их. Сейчас дадим шанс, чтобы студентам тоже их обучить.
0: 鲁班工坊运营后，塔吉克斯坦技术大学的技术专业招生数量明显上升。
5: В течение вот этих 3 лет мы подготовили очень хорошем, скажу, уровне студентов для вот именно жилищного строительства, которые работают с современными приборами.
6: Хочу внести свой вклад в развитие инфраструктуры Таджикистана. Хотела бы, чтобы моя страна тоже развивалась, как и другие страны, как, например, Китай развивается.
0: 鲁班工坊为青年人的职业发展创造更多机遇。它既是上合组织人文教育合作的缩影，也彰显上海精神理念。上海精神的内核就是尊重多样文明，谋求共同发展。而不同文明之间的交流互鉴，是上合组织国家的共同愿望。
7: Most of the time, civilization has been asked that there always a clash of civilization. What we believe at the Institute of Peace and Diplomatic Studies is that there's always cooperation among civilization.
0: 阿西夫博士是巴基斯坦活跃的民间外交人士。2013年，她和丈夫穆罕默德·阿西夫·努尔。创办了民间外交智库巴基斯坦和平与外交研究所。他们与哈萨克斯坦驻巴基斯坦大使馆合作，组织数十位来自两国高校的青年人才，将哈萨克斯坦诗人阿拜的阿拜箴言录翻译成多种语言。
7: History

0: 护舰的生动缩影。
1: ما فکر میکنیم این در واقع یک مسیر خیلی طولانی هست و ما در ابتدای مسیر هستیم. امیدواریم در آینده بتونیم هرچه بیشتر با هم دوستانی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، هم دوستان چینی و بقیه کشورها اجراهای بیشتر، برنامه متنوع‌تر و برنامه‌های تبادل فرهنگی بیشتری داشته باشیم.
0: 文明多样性是全人类进步的宝贵财富，在我们这个蓝色星球上，因为不同的地理环境、历史进程和社会条件，形成了不同特征的文明，共同构成绚烂多彩的人类文明百花园。
2: 我们这些国家要共同发展，就是共同命运嘛。这个就是人类命运给人类命运共同体的事情是完全违和的。
0: 发展是上海合作组织各国面临的共同任务，而安全则是发展的前提。历史经验表明，人类是不可分割的安全共同体，冷战思维和集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。
3: ШОС это мирная созидательная организация, не направленная ни против кого, она не является блоком, направленным против кого-то, и никогда не нанесут государства-члены не будут участвовать в блоках, направленных друг против друга.
0: 坚持通过和平协商的方式解决争端，实现成员国之间安全互信，是上合组织成立25年来最具标志性的核心成果，也是区别于其他国际机制的核心特色。
3: Шанхайская организация сотрудничества с того времени, когда она была еще Шанхайской пятеркой, она начинала свое взаимодействие с вопросов.связанных с укреплением мер доверия в военной области вблизи государственных границ, сокращение вооруженных сил вблизи государственных границ, то есть вопросов безопасности и доверия в военной области.
0: 25年来，在上海精神引领下，上海合作组织坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，共同维护世界和平与安全。坚持尊重各国主权、领土完整，不干涉别国内政，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，坚持通过对话协商以和平方式解决国家间的分歧和争端。
3: Но следуя требованиям времени, учитывая появление новых видов угроз, рисков безопасности, вы знаете, сегодня есть риски, угрозы и...связанные с киберпреступностью, связанные с транснациональной организованной преступностью, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
0: 为应对全球新的安全风险和挑战，上合组织成员国通过协商和谈判寻找共同立场，找到彼此的共同利益。无论是在政治、安全领域的合作，还是在投资、贸易、基础设施建设和人文领域的合作，都能够在广泛议题上达成共识。或许，上海精神的广泛实践，就是上海合作组织成立25年来最大的成就。
3: взаимное доверие, взаимная выгода, взаимное равенство, решение любых вопросов путем консультаций, уважение к многообразию.культур и цивилизаций и стремление к общему развитию. Я думаю, все это вместе и послужило тому, что за 25 лет ШОС мы смогли приблизиться к нашим главным целям. Это мир, процветание, совместное развитие.
0: 上海合作组织走过25年发展历程，再一次站在新的历史起点。全球百年未有之大变局加速演进，新一轮产业革命浪潮呼啸而至。在上合组织的诞生地上海，人工智能引领发展，未来产业正在破局。面对共同的挑战和机遇，世界将走向何方，是全人类都要回答的时代之问。在上海精神引领下，上合组